0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе найбол дивих споминов.
1: И стрел против праздни врата. И гол! Гол Средина Гриша Милачевич.
0: То е Без носталгия. Твоя без носталгична музка.
2: Без полетие.
0: Час за веч твое без музке.
2: Без престанка.